Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером. Собирал такое, что отковырял он из клавиатуры букву В и букву О. Держал в серванте под стеклом.